Кыргызстане 7 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор. Участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Баня «Байнур» возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41. 0551-4015-41. Требуются автомеханики. От 18 лет опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54. Либо по телефону 0555-05-1063. Татина FM.

0: Реклама. Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
1: Радио Татина.
0: Нам

Альтернативный FM. We will rock it.

Реклама. Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать. Планируете строительство дома, забора и...

0: или любого другого объекта, выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
1: Радио Татина, Джарна Махзматы, 0 бещ, 0 бещ, 0 бещ, он алкуши.

0: Радио Татина. Нам по пути.
1: Радио Татина.
0: Только ты.

0: Торгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новоколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары, оборудование, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, бетонирован, загорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также временка, комнат, санузел, парка, угляр, ты двор, участок, 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 17 лет. Опыт приветствуется. График 6.1. Зарплата каждую неделю. Телефон 0908-99-78-77. 0908-99-78-77.

0: Комфорт начинается с качественных окон. Винтерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жижа. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Размер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-76-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
1: Это будет вайоле, на Иссык-Куле, на Иссык-Куле мы встретимся с поэтом.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это проверенное годами компанией. Подсказка места бюджетного отдыха.
3: Радио Татина.
4: Только лучшее, только хиты.

0: discours discret.
1: В Кыргызстане 9 часов утра. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Тима. Нам по пути. Радио Татина. Нам по пути.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700 319 098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет.

0: Поторгуемся!
1: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Реклама.
1: Требуются автомеханики от 18 лет, опыт приветствуется. График 6.1, зарплата каждую неделю. Телефон 0708-99-78-73. 0708-99-78-73.
2: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина». 0555-05-1063. Татина ФМ.

0: На заметочку.
1: Если дети идут в школу нарядные и несут цветы, то скоро придется копать картошку.
2: Реклама. Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
3: Гибкий мрамор 3D.
2: Бамбуковые панели.
3: Декоративные рейки.
2: Панели ПВХ и МДФ.
3: Ламинат, кварц-винил.
2: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
3: Джейл-Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
2: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
3: Инстаграм eurodom.kb.
2: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555 05 10 63.
5: Радио Татина.

0: Реклама. Лето, солнце, горы и чистейшее озеро Иссык-Куль. А доставит вас туда «Автобан Тур» – ежедневные рейсы на комфортабельных микроавтобусах. Быстро, удобно и безопасно. Не откладывайте отдых. Звоните 0708 90 90 05 или 0555 90 90 05. «Автобан Тур» – Иссык-Куль начинается с хорошей дороги. 0555 90 90 05.
1: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
2: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
1: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
2: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего от 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
1: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
2: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
1: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
2: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552 169 169. WhatsApp 0706 169 169. А больше скидок на странице в Instagram «Огонек» /169.
0: Рекламная служба.
3: 0555 05 10 63. Татина FM.

0: Тотина FM.
1: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка», «Красная книга», «Техпаспорт», две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала, двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
3: Реклама. Рекламная служба «Радио Татина» 0555-05-1063.
5: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.
6: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know they had that 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this is how we gonna do it. Dale!

0: Цитата.
1: В жизни возможны только две трагедии. Первая – получить то, о чем мечтаешь. Вторая – не получить. Оскар Уайльд.
0: Реклама.
2: Это будет Вайоле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание, столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
5: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
5: Радио Татина.
0: Нам

0: Кыргызстане 11 часов утра. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. Из всех частей тела у меня в лучшей форме только глазные яблоки, ведь каждый день я выполняю как минимум по 700 закатываний. Решила немного привести себя в форму и вспомнила про чистку организма. Нашла привычки, которые помогут в детоксикации без голодания и перехода на смузи. Лови подробности. По словам некоторых врачей, бесконтрольно вмешиваться в работу организма разными чистками опасно. Такие программы с точки зрения доказательной медицины не работают. Зато можно немного помочь органам в их естественном процессе детоксикации. Первый обязательный атрибут в этом вопросе – вода. Ее достаточное количество помогает почкам фильтровать кровь и избавляться от токсинов. Еще одна полезная привычка – качественный сон. Во время полноценного ночного отдыха мозг включает особую систему очистки, которая помогает поддерживать здоровье нервных клеток и выводить продукты обмена. Физическая активность тоже лишней не будет. Она ускоряет кровоток и лимфоток, улучшает работу печени и кишечника. В этом еще могут помочь контрастный душ или баня. Следи за нормой клетчатки. Пусть половину твоей тарелки занимают овощи, и в рационе обязательно появятся цельнозерновые крупы и бобовые. Они поддерживают микробиоту и ускоряют выведение продуктов обмена. А вот от чего нужно отказаться, так это от алкоголя и никотина. Они создают лишнюю нагрузку на печень и сосуды. В идеале убрать из рациона вредности в виде ультрапереработанных продуктов – чипсы, сладкую газировку и так далее, и добавить больше белка. Печень использует аминокислоты для обезвреживания токсинов. Начни внедрять привычки уже сегодня, пусть этот день станет тем, на который ты все откладывал.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и подпишись.

0: This is me. Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41.
1: Поторгуемся!
2: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка», «Красная книга», «Техпаспорт», две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала, двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю двухэтажный дом по улице Топографическая, 7, квартал Западный. Удобное расположение, спокойный район и все необходимое поблизости. Дом подойдет для большой семьи или тех, кто ценит простор и собственную территорию. Телефон 0555-94-37-37. 0555-94-37-37. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат. Санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
1: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.

0: Реклама.
1: Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
2: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
3: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
2: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
3: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, GRI, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
2: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
3: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
2: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
3: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
0: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
0: Бамбуковые панели.
2: Декоративные рейки.
0: Панели ПВХ и МДФ.
2: Ламинат, кварц-винил.
0: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейл Батыра, 249, возле Кыргызтелекома.
0: Телефоны 0557-230390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм eurodom.kb.
0: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
4: Рекламная служба.
5: 0555-05-1063.
4: Радио «Татина».
5: Нам

0: Тина. Только лучшее, только хиты.
1: Радио Татина. Нам по пути.

0: Кыргызстане полдень.
1: В эфире радиоканал «Татина». Регистрационный номер 18-00-127-КР. Выдан Департаментом информации и массовых коммуникаций при Министерстве культуры, информации и туризма Кыргызской Республики от 12 апреля 2018 года.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ новости» в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. 17 июля на ЖЛО Московского района Чуйской области погиб подросток. Об этом сообщили местные жители. По их словам, трагедия произошла на высокогорном пастбище в долине Нарзан. Цитата. «Пока мы располагаем только предварительной информацией, при каких обстоятельствах произошел выстрел, неизвестно. Отец погибшего работает чабаном. Он оставил сына на ЖЛО вместе с другом, а сам уехал по делам. Спустя некоторое время двое подростков играли с ружьем. Произошел случайный выстрел, в результате которого сын чабана погиб, рассказали жители села. Погибший подросток был учеником 10 класса школы села Кипер-Арык. В настоящее время компетентные органы выясняют все обстоятельства произошедшего. К другим новостям. В мобильном приложении «Тундук» запущен бесплатный сервис «Сообщить о коррупции». Пользователи могут направить жалобу на выбор в Генпрокуратуру или МВД. Для этого нужно открыть услугу в приложении, заполнить электронную форму, прикрепить подтверждающие материалы и нажать кнопку отправки. В обращении рекомендуется подробно указать время, место и участников нарушения. Все заявления рассмотрят по закону. В Казахстане им предложили новый механизм сдерживания цен на социально значимые продукты питания. Министерство социальной экономики намерено предоставлять производителям скидку до 20% на электроэнергию, если они согласятся удерживать цены на свою продукцию. Соответствующие изменения внесены в проект правил ценообразования на общественно значимых рынках. Льготный тариф смогут получить предприятия, которые подпишут меморандум с государственными органами о стабилизации цен. Скидка будет действовать только на электроэнергию, используемую непосредственно при производстве социально значимых товаров. Инициатива затронет производителей хлеба, муки, молочной продукции, сахара, мяса, яиц и других продуктов из социального перечня. Власти рассчитывают, что снижение затрат на электроэнергию поможет предприятиям сохранить отпускные цены. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня, доллар 87 сомов 45 тиинов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиинов, казахского тенге 18 тиинов, юань 12 сомов 90 тиинов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках, а на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
2: Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

0: Цитата.
1: В любимом человеке нравятся даже недостатки, а в нелюбимом раздражают даже достоинства. Омар Хайям.
2: Реклама. Лето, солнце, горы и чистейшее озеро Иссык-Куль. А доставит вас туда «Автобан Тур» – ежедневные рейсы на комфортабельных микроавтобусах. Быстро, удобно и безопасно. Не откладывайте отдых. Звоните 0708-90-90-05 или 0555-90-90-05. «Автобан Тур» – Иссык-Куль начинается с хорошей дороги. 0555-90-90-05.
3: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
4: Радио Татина. Жарнамах змате. 0505 0510 он алкушич.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Караболте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в селе Новониколаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
0: Рекламная служба «Радио Татина» 0556-02-58-91.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: Кыргызстане. 2 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: На Латинской ФМ новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Государственной Думе на этой неделе продолжится рассмотрение законопроектов, направленных на совершенствование миграционной политики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, одним из них предлагается исключить возможность получения гражданства Российской Федерации или право на проживание мигрантами, имеющими непогашенную или не снятую судимость за совершение любого преступления на территории Российской Федерации или за ее пределами. Кроме того, ранее выданные виды на жительство или разрешение на временное проживание при выявлении такого факта будут аннулированы, добавил он. Поэтапное повышение минимальных оптово-розничных цен на сигареты, сигарилы и изделия с нагреваемым табаком предлагает ввести в Кыргызстане Министерство экономики и коммерции. Проект соответствующего постановления Кабмина вынесен на общественное обсуждение. Минимальная цена сейчас составляет 120 сомов за пачку сигарет. Этот уровень чиновники предлагают оставить до конца 2026 года. Инициатор предлагает следующую схему повышения стоимости табачной продукции. С 1 января 2027 года минимальная цена за пачку из 20 сигарет 135 сомов. С 1 января 2028 года 150 сомов, а с 1 января 2029 года 165 сомов. Как поясняет разработчик проекта, изменения направлены на снижение потребления табачной и никотиносодержащей продукции, повышение эффективности регулирования рынка и укрепление общественного здоровья. Более 7 тысяч семей заключили социальный контракт с государством с начала года. Как сообщает Минтруда, наибольшее количество проектов реализуется в сфере сельского хозяйства. Программа была запущена в 2022 году и направлена на поддержку малообеспеченных семей через развитие собственного дела и создание устойчивого источника дохода. Первоначально размер господдержки составлял 100 тысяч сомов, однако с прошлого года сумма увеличена до 150 тысяч сомов. Практика показывает высокую эффективность программы. Среди первых участников уже 15 семей смогли выйти на годовой доход, превышающий 1 миллион сомов. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиынов, казахского тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 90 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: Реклама.
1: Это будет в июле, на Иссык-Куле. На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
2: Иссык-Куль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01. 0558-2010-01. Довезем и разместим.
3: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные и межкомнатные двери.
4: Гибкий мрамор 3D.
3: Бамбуковые панели.
4: Декоративные рейки.
3: Панели ПВХ и МДФ.
4: Ламинат, кварц-винил.
3: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
4: Джейл Батыра 249 возле Кыргызтелекома.
3: Телефоны 0557-230390, 0555-46-2890.
4: Инстаграм eurodom.kb.
3: Евродом. Все для ремонта, все для вашего дома.
2: Виснет компьютер? Хватит терпеть. Silver Fox. Все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание. Столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
0: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Карабалте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700 319 098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700 319 098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703 3009 91 или 0551 40 15 41 0551 40 15 41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557 0107 28 0557 0107 28. Адрес Кожемпердеева 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма в Селеново Николаевка. Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550 88 76 80 0550 88 76 80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
3: Реклама. Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063.
5: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: В мире нет ничего совершенно ошибочного. Даже сломанные часы дважды в сутки показывают точное время. Пауло Коэльо.
2: Реклама. Комфорт начинается с качественных окон. В Интерпласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита от шума, холода и жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. В Интерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0-554-15-15-25 или 0-706-15-15-35. Ждем вас в Карабалте по улице Тимирязева, 2/3.
3: Планируем на выходных на Дордой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
2: Рекламная служба.
0: 0555-05-1063.
2: Радио «Татина».
0: Нам по пути.

0: Кыргызстане 3 часа дня.
1: Будьте здоровы! Живите сейчас! Погода для вас! Для вас!
2: В Карабалте побит абсолютный рекорд температуры. По данным сайта мониторинга погоды и климата, накануне 19 июля воздух в городе прогрелся до плюс 43,5 градусов. Таким образом, минувшее воскресенье стало самым жарким днем июля за всю историю метеонаблюдений. Что касается погоды на ближайшие дни, по сообщениям Кыргызгермицентра, с 21 по 26 июля в городе Карабалтай по Чуйской области ночью без осадков, днем кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха ночью 19-21, днем столбики термометров покажут 27-29 градусов со знаком плюс. Сбудется прогноз или нет, узнаем скоро. Далее музыка Татина FM, только лучшее, только хиты. Делай громче.
1: Был прогноз. Прогноз. Да весь рассказался. Хиты.

Реклама. Баня Байнур возобновила свою работу после ремонта. Работаем с 12 дня до 10 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-02-3703. 0702-02-3703. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет.

0: Реклама. Лето, солнце, горы и чистейшее озеро Иссык-Куль. А доставит вас туда «Автобан Тур». Ежедневные рейсы на комфортабельных микроавтобусах. Быстро, удобно и безопасно. Не откладывайте отдых. Звоните 0708 90 90 05 или 0555 90 90 05. «Автобан Тур». Иссык-Куль начинается с хорошей дороги. 0555 90 90 05.
1: Телефон рекламной службы в Карабалте 0555

0: Кыргызстане 4 часа дня.
1: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
2: Начинаем FM-новости. В студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. В Кыргызстане предлагают изменить правила регистрации недвижимости. Соответствующий проект вынесен на обсуждение Государственного агентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии. Документ предусматривает возможность дистанционной регистрации сделок. При наличии электронной подписи стороны смогут оформить документы, оплатить госпошлину и подтвердить сделку по видеосвязи без личного посещения регистрационного органа. Кроме того, предлагается отказывать в приеме документов при задолженности по налогу на имущество от 500 сомов. Упростить регистрацию сделок без обязательного нотариального удостоверения и расширить цифровые сервисы в сфере регистрации недвижимости. С разгаром турсезона поток через КПП Акджол на кыргызско-казахской границе вырос почти вдвое. Об этом сообщил начальник пункта пропуска Азат Маматкулов. По его словам, если в начале лета границу ежедневно пересекали 10-13 тысяч человек, то сейчас уже около 20 тысяч. Основной поток приходится на отдыхающих, направляющихся на Иссык-Куль. В августе ожидается дальнейший рост числа пересекающих границу в связи с проведением мероприятий ШОС и Всемирных игр кочевников. Несмотря на увеличение пассажиропотока, очередей на КПП нет, в залах оформления работают 8-10 кабинетов паспортного контроля, отметил Маматкулов. Средняя заработная плата в Кыргызстане составила 51 888 сомов в месяц. Такие данные с января по май этого года приводит Нацстатком. Ведомство отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года показатель увеличился на 25%. Наиболее высокий уровень среднемесячной заработной платы зафиксирован в таких сферах, как искусство, развлечения и отдых, здравоохранение и социальное обслуживание населения, образование, лесное хозяйство, а также в других отраслях. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тиынов, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тиынов, казахского тенге 18 тиынов, юань 12 сомов 90 тиынов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках, а на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах!
1: Хиты.

0: Реклама.
1: Холодильник перестал морозить? Не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Караболте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
2: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
3: Поторгуемся!
4: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенова Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток, телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
3: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону 0555-05-1063. Татина.

0: холодильник перестал морозить, не беда. Мастер приедет прямо к вам домой в Караболте. Быстро, аккуратно и надежно устраним любую неисправность, чтобы ваш холодильник снова работал как новый. Звоните 0700-319-098, а также в продаже качественные и надежные БУ-холодильники 0700-319-098.
1: Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с опытом работы более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0703-3009-91 или 0551-4015-41, 0551-4015-41. Не тратьте время в очередях. Оформите ОСАГО онлайн. Заберите полис страхования в удобное для вас время. Телефон WhatsApp 0557-0107-28, 0557-0107-28. Адрес Кожемпердеева, 109, бывший хлебзавод. ЗАО «Бакай страхование». Мы в ответе за тех, кого застраховали.
2: Поторгуемся!
3: Срочно продается животноводческая ферма «Вселенного Николаевка». Красная книга, техпаспорт, две кошары с оборудованием, три жилых помещения для персонала. Двор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Водопровод, электроснабжение, канализация, выпас для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80, 0550-88-76-80. Продаю дом из трех комнат, а также времянка из трех комнат, санузел, кочегарка, углярка, крытый двор, участок 6,5 соток. Телефон 0556-02-58-91, 0556-02-58-91.
2: Уточнить прозвучавшую информацию вы можете по адресу Гвардейская, 54, либо по телефону

Мне же много не надо, между раем и адом пробежит наша жизнь, только ты окажись той единственной самой. Мне же много не надо, был бы пир на столе, был бы мир на земле, все.

0: На заметку. На заметочку.
1: Если вокруг солнца появились круги, пора проветрить комнату и вымыть окна.
2: Реклама.
3: Планируем на выходных на Дурдой съездить, кондиционер зима-лето приобрести.
4: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецотделе по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
3: Нам бы хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
4: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, Gri, Midea, AUX. И по цене всего 14 900 сомов. Установка без очереди в течение суток.
3: Нам бы еще инверторный со сроком службы 10 лет и медную инсталляцию 4 метра.
4: Только в магазине «Огонек» есть модели кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
3: Ну, решено. Будем покупать только в магазине «Огонек».
4: Доверьте выбор кондиционеров магазину «Огонек» с опытом работы более 25 лет. Телефон 0552-169-169, WhatsApp 0706-169-169, а больше скидок на странице в Instagram огонек_169.
5: Виснет компьютер? Хватит терпеть! Silver Fox – все для вашей техники в одном месте. Компьютеры и ноутбуки, принтеры и комплектующие, ремонт и обслуживание – столы и стулья для компьютера, видеонаблюдение, пожарная сигнализация. Подберем, настроим, починим. Быстро и качественно. Город Карабалта, улица Кожембердиева, здание статистики, район Полтавской остановки. Звоните 0556-18-13-13. Silver Fox. Техника должна работать, а не раздражать.
6: Планируете строительство дома, забора или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич от кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Карабалта, улица Пальмира, Тольятти, 2. Звоните 0551-188-688, 0551-188-688 или 0556-073-159.
7: Рекламная служба 0555 05 10 63.

0: Кыргызстане 6 часов вечера.
1: Эфирде радиоканал «Татина». Катталуу номери 180-01-27. Кыргыз Республикасынын Маданият, Маалымат жана Туризм Министрлигинин алдындагы Маалымат жана массалык коммуникациялар департамент тарабынан 2018 жылдын 12 апрелинде берилген.
2: А прямо сейчас ты узнаешь все самое важное за 100 секунд.
3: На «Татина ФМ» новости в студии Владислав Словецкий. Здравствуйте. Президент Садыр Жапаров заявил 17 июля, что земельные участки в Кыргызстане не будут продаваться иностранным гражданам или компаниям. Об этом он заявил в интервью информационному агентству «Кабар», комментируя опасения общественности по поводу предлагаемых поправок в земельный кодекс. Жапаров подтвердил, что предоставление государственных земель иностранным инвесторам в аренду на срок до 49-50 лет не является новой нормой и применяется в Кыргызстане уже много лет. При этом он отметил, что в соответствии с законодательством республики иностранные граждане и иностранные компании не могут приобрести земельный участок в собственность, а могут лишь получить право пользования земельным участком на определенный срок на условиях аренды и с уплатой арендной платы. При этом земля остается в государственной собственности, подчеркнул президент. В Нарынской области 20 июля ночью в 2:40 произошло землетрясение интенсивностью 5 баллов. Об этом сообщил Институт сейсмологии Национальной академии наук. Данных о возможных пострадавших или повреждениях зданий от государственных органов на данный момент не поступало. В Кыргызстане впервые отследили полный маршрут миграции молодой стервятницы с помощью спутникового GPS-трекера, установленного в июле 2025 года в Кипельском хребте в районе города Ташкумыр, об этом сообщает Минприроды. В сентябре 2025 года птица покинула гнездо и преодолела 11 985 километров, пересекая территории Индии, Пакистана, Афганистана, Таджикистана и Узбекистана. Маршрут проходил через Гиндукуш, пустыни и перевалы Центральной и Южной Азии на высоте до 5200 метров. 15 июля 2026 года стервятница вернулась в Кыргызстан. Пересекла границу в районе города Разака в Баткенской области. Официальные курсы валют, установленные Нацбанком Республики на сегодня: доллар 87 сомов 45 тенгев, евро 100 сомов ровно. Курс российского рубля 1 сом 11 тенгев, казахского тенге 18 тенгев, юань 12 сомов 90 тенгев. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках и на странице в Instagram radiotatina.kg. Удачи в делах.
2: Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

0: Цитата.
1: Ваши воспоминания всего лишь старый фонарь, висящий на углу улицы, где больше почти никто не ходит. Луи Фердинанд.
0: Реклама.
2: Лето, солнце, горы и чистейшее озеро Иссык-Куль. А доставит вас туда «Автобан Тур». Ежедневные рейсы на комфортабельных микроавтобусах. Быстро, удобно и безопасно. Не откладывайте отдых. Звоните 0708 90 90 05 или 0555 90 90 05. «Автобан Тур». Иссык-Куль начинается с хорошей дороги. 0555 90 90 05.
0: Радио Татина. Чарнамах зматы. 0505 0516.

0: Кыргызстане 7 часов вечера. Ставим галочку.
1: Привет, это Галя Ростова. В январе оливье, в марте блинчики, в апреле пасхи, а в мае шашлыки и так по кругу. Непонятно куда и как при таком графике я должна втиснуть диету. Если тебе тоже сложновато питаться правильно, лови советы по добавлению белка в рацион, которые помогут сделать его более полноценным, а тело подтянутым. Присмотрись к тахини. Это паста из семян кунжута с ореховым привкусом. Ее можно использовать для соусов, выпечки и заправок для салатов. В тахини много белка, еще кальций, магний, марганец, фолиевая кислота, витамины В6 и В12. Не пренебрегай протеиновым порошком. Его легко можно добавить в кашу, которую ты ешь на завтрак, или в смузи. А еще он станет отличным дополнением к тесту для оладий или вафель. Главное, если следишь за питанием, используй правильную муку – цельнозерновую или альтернативную. Не отказывайся от сои, попробуй тофу. Этот вид сыра сам по себе считается отличной белковой закуской, но его можно добавить в салаты, рагу, омлеты или смузи. В салатах или в качестве самостоятельного гарнира также хороши бобы эдамаме, они же зеленая соя. Почти 20% белка от общей массы содержится в нути. Если смешать турецкий горох с рисом, получится богатый протеином гарнир. Если добавить его в суп, будет казаться, что бульон сварен на мясе. А жареным нутом можно заменить вредные чипсы и перекусывать между основными приемами пищи. Вообще, как говорят бывалые, для того, чтобы похудеть, не обязательно сидеть на диетах, бегать в тренажерку и соблюдать балансы жиров, белков и углеводов. Достаточно делать с ребенком домашнее задание. Похудение на нервной почве гарантировано.
0: Ставим галочку. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

Тима. Нам по пути. Только лучшее, только хиты. My,

знаю, кто ты и откуда. С тобой дни летят будто минуты. Когда на расстоянии со мной меньше фута. Это очень важные секунды. То, что сейчас слышишь, это то, что к тебе чувствую. В моей хате много всего, но без тебя так пусто. Пацаны сказали, ты была искусственна. А я до сих пор считаю то, что ты

0: Реклама. Баня Байнур обновила свою работу после ремонта. Работаем с 12:15 вечера. У нас имеются услуги пеленгиста, массажиста. Ждем своих старых и новых гостей. Наш адрес: улица Абая, 57. Телефон 0702-237-03. 0702-237-03. Красивый потолок – это завершающий штрих идеального интерьера. Натяжные потолки от мастера с работой более 10 лет. Качественные материалы, профессиональный монтаж, бесплатный выезд на замер и быстрые сроки выполнения. Звоните 0701-30031 или 0551-4015-41.
1: Радио Тагина. Только лучшее. Только...

0: Комфорт начинается с качественных окон. Винкласт – современные пластиковые окна и двери для вашего дома. Надежная защита шума, холода, жары. Качественные материалы, профессиональный монтаж и гарантия качества. Изготовление в короткие сроки, доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Винтерпласт – тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554 15525 или 0706 15 15 35. Ждем вас в Пробалте по улице Тимирязева, 2.
1: Радио Татина. Только лучшее. Только хиты. Только лучшее. Только хиты.
2: На Иссык-Куле мы встретимся с тобой.
3: Иссык-Куль уж ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобность, время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-210-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
4: Планируем на выходных и на той съездить. Кондиционер зима-лето приобрести.
5: А мы на этой неделе приобрели по акции в спецдесь по продаже кондиционеров в магазине «Огонек».
4: Нам хотелось, чтобы выбор был хороший, цены невысокие и установка.
5: В магазине «Огонек» более 10 лучших мировых марок. LG, Samsung, B, Mide, AUX. И по цене всего 14 900 дипломов. Установка без очереди в 30 суток.
4: Нам бы еще инвизорный со сроком службы 10 лет и мединсталляцию 4 метра.
5: Только в магазине «Огонек» есть модель кондиционеров с медной инсталляцией 4 метра.
4: Ну, решено.

0: WhatsApp 076-169-169. А больше скидок на страницу в Instagram. Огонек, /169. Планируете строительство дома или любого другого объекта? Выбирайте качественный кирпич. Кирпичного завода «Джаил». Надежность, прочность и качество, проверенные временем. Город Кашпалта, улица Тольятти, 2. Звоните 0551-78-688. 0551-188-688. Или 0556-073-159.
1: Радио Татьна. Чарна Махмате. 0 бич, 4 бич,

0: Кыргызстане 8 часов вечера.
1: А прямо сейчас что самое важное за 100
2: минут. На Латино FM Новости в студии Владислав Славский. Здравствуйте.
1: Радио Татина.
3: Нам по пути.
2: Предлагают изменить правила получения госуслуг. Министерство юстиции вынесло общественное обсуждение проекта нового кодекса, который должен сделать работу госорганов быстрее и удобнее для граждан. Одно из главных нововведений – сократить максимальный срок рассмотрения обращений до 15 рабочих дней. Если ведомство не примет решение, заявление будет считаться автоматически одобренным, а нужные документы будут выданы в течение 5 дней. Кроме того, госорганы больше не смогут требовать справки, если необходимые сведения уже есть в гражданских информационных системах. На железнодорожном вокзале Бишкек-2 могут ввести обязательный досмотр пассажиров в ручной клади багажа и груза багажа. Проект постановления подготовило Министерство транспорта и коммуникации Кыргызской Республики. Новые правила определят порядок проверки пассажиров и их вещей, а также обязанности сотрудников, которые будут проводить досмотр. В Минтрансе пояснили, что мера нужна для повышения безопасности и предотвращения проноса опасных предметов и веществ. Вокзал Бишкек-2 является пунктом отправления международных пассажирских поездов, объекты Кыргыз-Темирджи

0: изделий и пакетов из полимерной пленки. Кроме того, в магазинах их нельзя будет бесплатно сдавать, если они не находят в разрешенный список. Об этом сообщает Министерство природы и ресурсов. Ограничения вводятся поэтапно в рамках борьбы с пластиком загрязнением. Такие меры уже действуют в Сокольской области и на особо охраняемых природных территориях. По данным ведомств, пластик разлагается сотни лет, загрязняя окружающую среду, и может негативно влиять на здоровье человека. Официальные курсы валют установлены Нацбанком Республики на сегодня. Доллар 87 сомов 45 тенгов, евро 100 сомов сомна. Курс российского рубля 1 сом 11 тенгов, казахского тенге 18 тенгов, юань 12 сомов 90 тенгов. Таковы новости к этому часу. Больше новостей в следующих выпусках на странице программ Татина.KG. Удачи в делах.
1: Татина FM. Включай, танцуй и бутай.
2: Радио Татина. Только лучшее.

0: Радио Татина.
1: Только лучшее, только хиты.
0: Татина.
1: Только лучшее, только хиты.

0: канала. Бор асфальтирован, забетонирован, огорожен. Аквавод или расстановление канализации. Выпуск для КРС, фермы для ведения любого бизнеса. Звонить только по телефону 0550-88-76-80. 0550-88-76-80. Продают из трех комнат, а так времянка из трех комнат. Санузел, чигарка, углярка, крытый кор, участок 6,5 сота. Телефон 0556-02-58-91. 0556-02-58-91.
1: Рекламная служба «Распутатина» 0550.

0: изготовления в короткие сроки и доступные цены и рассрочка. Замер, доставка и установка бесплатно. Winterplast. Тепло, тишина и уют в каждом доме. Звоните 0554-15-15-25 или 0706-15-15-35. Ждем вас в Эрболте по улице Грязева, 2/3.
1: Дом начинается с деталей. Евродом – это входные межкомнатные двери.
2: Гибкий мрамор 3D.
1: Бука-панели.
2: Декоративные рейки.
1: Панель ПВХ и эмблев.
2: Ламинат. Кварц-винил.
1: Линолеум, ковролин, искусственный газон, а также множество других товаров для ремонта и отделки.
2: Джейлотбра 249 возле кардиотелекома.
1: Телефоны 0557-23-390, 0555-46-28-90.
2: Инстаграм. Евродом.

0: Нам по пути. Лучше только хиты.
1: Татьяна ФМ. Включи.

0: Кыргызстане 10 вечера.
1: А прямо сейчас.
2: Радио Татина. Нам по пути.

0: Радио Татина.
1: Нам по пути.
0: Радио Татина.
1: Нам по пути.

0: Секуль уже ждет. Регулярные чартерные рейсы с адресной доставкой в обе стороны. Удобное время прибытия на озеро и обратно. И все это с проверенной годами компанией. Подскажем место бюджетного отдыха. Заберем с Панфиловского, Джаильского и Московского районов. Телефон 0558-2010-01, 0558-2010-01. Довезем и разместим.
1: Радио Татина. Джарна Махзматы. 0505-0516.
2: Татина FM.

0: Cadena FM.
1: Elisa, Kiggs.

Кыргызстане полночь. Татина FM. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Кыргызстане. Час ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное,

0: Я прошепчу тебе ласково, нежной рукою обниму. Солнышко, ты мое ясное, я не отдам тебя никому.
1: Татина FM. Включай, танцуй и по

Кыргызстане 2 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и попивай.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

Листья — это письма лета, что остались без ответа, что летят без адресата.

0: где-то улица. Хорошо, что ты не слышал моих песен и не видел никогда моего лица.
1: Татина FM. Включай, танцуй и попивай.
2: Obsession.

0: till you come out.
1: В Кыргызстане 3 часа ночи. Татина FM. Включай, танцуй и подпевай.

транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И, может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

Кыргызстане 5 часов утра. Татина FM. Включай. Танцуй и попивай.

за окном сидит и видит день за днем. Как за окном мелькают дни, они как птицы далеки, одни витают в облаках.

Всю свою жизнь я тебя искал, верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.

0: тебе не знал. Всю свою жизнь я тебя искал. Верил, что ты ждала меня. Двери открой, здравствуй, это я.
1: Радио Татина.
2: Нам по пути.